0: Радио Стотис. Пулсарс.
1: Межи окалбу. Дугил хиту. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас милина. Нас